Ты мне дай мою монету, да нет, не эту, всю планету. По ней иду я, словно по льду, не по тру не вожу, судьбы струны пою. Помахни!